чувства колдовали, и дождь холодным росил. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо сотворил.

0: сын. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Өмір бойы дененің тек екі бөлігі, мұрын және құлақ қана өсуін тоқтатпайды.
0: Жарнама.
2: Сана – профориентационная программа «Казатомпрома». Специалисты компании проводят для школьников встречи, лекции и мастер-классы, помогая познакомиться с современными профессиями и выбрать будущую специальность. В 2025 году участниками программы стали более 5000 школьников. Подробности по телефону плюс 7 71 72 45 80 58.
3: Сана. Қазатым өнеркәсіптің кәсіптік бағдар беру бағдарламасы. Компания мамандары мектеп оқушыларына арналған кездесулер, дәрістер және шеберлік сабақтарын өткізеді. Жоба жастарға болашақ мамандығын саналы таңдауға көмектеседі. 2025 жылы бағдарламаға 5000-нан астам оқушы қатысқан. Толық ақпарат плюс 7 71 72 45 80 58.
4: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
5: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп». Оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Адилет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: НС радиосында жарнама. 356

0: Музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Gündüzde söyleyip tanımsız, tünce de kalmaydı bürünsüz. Enes Radyosu. Radyosu.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица...

0: Kaiwasza.
1: Kaiwasza. Muzyka Pala Lahan

0: Вкусом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: который приходится отдавать годами.
1: Жернова. По избирательным участкам при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах в списке избирателей включаются все граждане, проживающие в соответствующем иностранном государстве или находящиеся в длительной заграничной командировке, а также прибывшие в иностранные государства по частным приглашениям в служебные, деловые и туристические поездки при их обращении в участковую избирательную комиссию и при наличии у них действительного паспорта гражданина Республики Казахстан. Участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список. Со списком избирательных участков при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах можно ознакомиться на интернет-ресурсах Министерства иностранных дел и Центральной избирательной комиссии. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: НС радиосында жарнама. 356

0: рубрики «Лайфчат». Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. «Лайфчат». «Лайфчат». Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Ну что, друзья, всем большой пламенный привет. На календаре уже среда, 5 августа. В народе ее не зря называют «маленькой пятницей». Рабочая неделя уже перевалила за экватор, а значит, до выходных осталось гораздо меньше, чем кажется. Самое время немного выдохнуть, улыбнуться и сделать этот день чуточку теплее. Ну а лучший способ поднять настроение – отправить привет человеку, который этого совсем не ожидает. Поэтому лайв-чат уже открывает свои двери. Меня зовут Тамерлан Исмаилов. Пишите на WhatsApp номер 775-106-00-11. Свои поздравления, приветы, признания, добрые пожелания. Ну и совсем скоро они прозвучат в прямом эфире на всю страну. Ну а настроение этого часа задает Дэвид Гуэта с треком «Supernova Love», то бишь «Любовь сверхновой». Яркий старт для яркого эфира, друзья. Еще разок лайв-чат начинается. Погнали!
0: Лайв-чат! Лайв-чат! Номер WhatsApp 8-775-10-60-0-11.

0: чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат.
1: Друзья, смело запускаемся после первого отыгранного трека. Это было нечто, настроение задано. Тем более 15 часов и практически 5 минут наступили на наших родийных. А вижу новые сообщения, поступившие на наш WhatsApp. И напоминаю, что номер WhatsApp 775-106-0011. Именно туда следует отправлять ваши прекрасные сообщения, чтобы они в будущем прозвучали на всю страну в нашем прекрасном эфире. Не стесняйтесь, потому что вот как поступили следующие наши слушатели. Слушатели, здравствуйте, Радио НС. Передаем огромные приветы и всю свою любовь к нашему любимому внуку Даштамирову Роману. Желаем отличного дня, прекрасного настроения, а также знай, что мы тебя любим, скучаем и ждем. С нетерпением твоего возвращения домой. С уважением, бабушка и дедушка. Заранее спасибо большое. Очень теплый привет получился от бабушки и дедушки. Пусть день пройдет действительно спокойно, настроение будет отличным, а долгожданная встреча с родными становится все ближе. Идем дальше. Здравствуйте, НС. Радио. Хочу передать привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Единственный мой человек. Хочу, чтобы ты помнил всегда о том, что ты мне очень дорог, о том, что я люблю тебя. Пройдут и печали, и радость, минуты, часы и года, но чувства мои изменны и будут с тобой всегда. Надеюсь, правильно передал суть. Удачного дня, милый мой. Скучаю сильно. Твоя Гуля из Актау. Сижу на работе. У нас сильная жара. Ну что ж, несмотря на жару в Актау, рабочий день. Самые теплые слова сегодня летят именно к вам. Анатолий, пусть этот привет подарит хорошее настроение, а до встречи остается совсем немного. Уважаемое радио, прошу вас передать привет Сейф Юрию. У нас все хорошо. Сегодня не получилось. Завтра приеду. Подпись «Мама». Домашние новости уже в эфире. И дома, как видим, все хорошо. А если сегодня не получилось, значит, встреча переносится, ну, на следующий раз, то бишь на завтра. Большой привет и всего самого доброго. Здравствуйте, Радио НС, Алдамов Рамзан, пока я дышу. Ты будешь моим самым любимым человеком, и никто не сможет заменить тебя, сколько бы трудностей не было на нашем пути. Мы сможем все, главное, что мы вместе. Люблю тебя. Горячо целую, твоя Тамара. Ну, очень искреннее признание. Пусть любовь у вас всегда помогает преодолевать любые испытания, а впереди будет как можно больше счастливых дней для вашего прекрасного счастья. Добрый день, Радио НС. Хочу передать огромный привет с Питера своей любимой сестренке Альбине из Кустаная. Альбиночка, мы тебя очень сильно любим. Все будет хорошо. Дело времени. Не падай духом. Держись мысленно рядом с тобой. Скоро получишь от меня письмо. Крепко тебя обнимаю и целую, твоя сестра Вика. Ну что же, стало интересно, какое следующее письмо будет отправлено персонально для прекрасной сестры от Вики. Главное, Альбина, вы, надеюсь, прослушали этот замечательный привет, и от этого настроение у вас как следует поднялось. А мы, друзья, будем тем временем продолжать номер WhatsApp 775-106-0011. До конца часа у нас еще, да, достаточно времени, так что смело присоединяйтесь, и ваше сообщение пойдет следующим.

еще только влезал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Лайфчат.
1: Возвращаюсь в студию Радио НС, друзья, вместе с программой Лайфчат. 15 часов и уже практически 15 минут. Нравится мне, как время вовсю летит. До конца часа как будто бы вот еще полноценных 45 минут остается, но и глазом не успеем моргнуть, как они пролетят. Поэтому, друзья, всех призываю быстренько подключаться и присоединяться к нашей программе Лайфчат, чтобы передали собственный привет на наш WhatsApp номер 775-106-0011. Пишите. Ну а пока же идем дальше. Добрый день, Радио НС. Мой привет для моей любимой племянницы Альбиночки из Кустаная. Любим тебя и крепко обнимаем, наше солнышко, твои родные из Челябинска. Ну что же, еще один большой пламенный привет Альбиночке из Кустаная летит. Пусть день будет добрым, солнечным, а тепло родных из Челябинска обязательно почувствуется даже на расстоянии. Привет, любимая Радио НС, самые замечательные ведущие. Передайте, пожалуйста, привет самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Мое самое большое желание — быть сейчас рядом с тобой. Каждый день с тоской вспоминаю о тебе, как ты рядом со мной. Возвращайся и будем вместе. Никуда больше не отпущу. Как в самой красивой песне «Жду тебя, очень жду». Я очень сильно надеюсь, что скоро мы увидимся. Береги себя, родной мой. Вчера передали мне от тебя привет. И что ты просил? Я отправила Саре, твоя супруга Балдырган и дети. Ну что же, до встречи, как видим, остается все меньше времени, и пусть ожидание такое вот совсем скоро сменится долгожданными объятиями. Пламенный привет с большой радостью передали. Добрый день, Радио НС. Желаем всем радиослушателям здоровья, отличного настроения. Берегите себя, любите себя. Ура! Я стала бабушкой, у меня родилась внучка Офелия. Всем бабушкам и дедушкам желаю счастья, любви и много приятных моментов с внуками. Привет из Германии, бабушка Алена, ну, замечательная по-настоящему новость от всей души. Хочу поздравить вас с рождением внучки Офелии. Прекрасное имя. Пусть малышка растет здоровой и счастливой. Ну, а в вашей семье будет еще больше радости, улыбок и счастливых моментов. Здравствуйте, Радио НС. Поздравьте, пожалуйста, Анастасию Сафронову с города Лисаковская. С днем рождения от одногруппников. Ну что же, с днем рождения. Пусть впереди будет много счастливых событий, ярких впечатлений, верных друзей, ну и исполнение самых заветных желаний. Ну, я персонально от меня много-много-много-много-много денег. Еще раз с днем вашего рождения, Анастасия. Добрый день, лучшее Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому и самому лучшему мужу в мире Вячеславу Стрелковскому от Ринки. Желаю тебе прекрасного настроения. Ты в моих мыслях на протяжении всего дня и даже во сне. Завтра приеду в гости. Безумно скучаю, нежно целую, крепко обнимаю и очень сильно тебя люблю. Ну что ж, завтрашний день обещает быть особенным. Пусть время до встречи пролетит незаметно. Ну а сегодняшний привет станет еще одним напоминанием о том, как сильно вас любят и ждут. И на этом, друзья, пока что закругляемся, но лишь ненадолго. 2-3 песенки, и как всегда, я возвращаюсь в эфир. Прямо сейчас же номер WhatsApp и замечательные песни. Так что лишь хочется сказать, наслаждайтесь.
0: НС. Номер WhatsApp. 8 775

0: Лайфчат.
1: Продолжаем, друзья. Что же мы продолжаем? Программа Лайфчат, конечно же, 15 часов 28 минут. Новые сообщения имеются. Погнали! Привет, радио НС. Передаю это сообщение своему любимому.

0: мальчику Игорю. Любимый, знаю, ты это слышишь, поэтому улыбнись, ты мой воздух, моя опора и мое самое большое счастье. Спасибо за каждую минуту, что мы вместе. Обещаю всегда быть рядом, поддерживать и крепко-крепко любить. Ты у меня самый лучший, с любовью твоя Ариэлька. Ну, очень нежное признание получилось, пусть этот привет обязательно подарит улыбку, а впереди будет еще больше счастливых моментов, проведенных вместе. Ассалам алейкум, Тамерлан, вы супер, спасибо большое. Хочу передать папе Толику привет. Папа, мы знаем, ты нас слышишь. У нас и у Евы все отлично. Мы скучаем сильно, папочка. Береги себя, ждем тебя. И мама ждет тебя, любит. От Бикнур с Актау пришло сообщение. Еще раз большой пламенный привет из Актау. Дома все, как видим, хорошо. Все очень скучают, ждут и с нетерпением считают дни до вашей встречи. Берегите себя. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет Тимуру от мамы. Я очень горжусь тобой, твоей силой духа, твоей выдержкой. Желаю вам хорошего настроения, всем силы духа и терпения. Вам, НС, спасибо за то, что вы есть. Ну, очень сильные слова поддержки получились. Пусть это гордость, любовь, вера близких всегда придают сил. Ну, а впереди будет как можно больше хороших новостей и поводов для улыбок. Здравствуйте, любимое радио. Передаю привет моим деткам, маме и всем родным, которые сейчас в Актобе. Спасибо моей женешке Дильнаре за вчерашний праздник сыну. Отдельный привет мужу Сиву в Алматы. Очень скучаю, вы самые лучшие. Спасибо, Тамерлан. Всем здоровья и позитива. Да всегда, пожалуйста, большой семейный привет. Сегодня отправляется в Актобе и Алматы. Пусть у родных все будет хорошо. Отдельное спасибо женешке Дильнаре еще раз за замечательный праздник. Всем крепкого здоровья, отличного настроения и как можно больше счастливых семейных встреч. И пока что, друзья, перерывчик. Небольшую музыкальную паузу сделаем, чтобы я успел накопить ваши сообщения, которые, напоминаю, можно отправить на наш WhatsApp прямо сейчас. Номер WhatsApp 775-106-2011. Можно передать привет как своим родным, так и просто нашим прекрасным слушателям, кто прямо сейчас находится в дороге, на работе или просто кисает дома. Это прекрасно, я считаю, будет времяпрепровождение, да и в хорошей компании. Возвращаясь буквально через 2-3 песенки, так что поспешите.
1: Алло, брат, WhatsApp или WhatsApp?
2: NS. Пиши на WhatsApp 8 775 10.

0: Ensin Kalottorada. Музыка Палаганди.
1: Лайфчат. Друзья, плавно подходим к финалу сегодняшней программы «Лайфчат». Много новых сообщений поступило, и на следующий нас вполне хватит. Но кто еще не присоединился, у вас есть такая возможность. В ближайшие пару минут успейте написать свое сообщение на номер WhatsApp 775-106-00-11. В конце этого выхода прозвучит оно еще разок. Здравствуйте, любимое радио, городу Щучинск. Привет Капшевым, Каревским, Ковдунасовым и Антроповым. Ну что же, большой пламенный привет еще раз городу Щучинск. И, конечно, самые теплые приветы семьям Капышевых, Каревским, Кагдунасовым и Антроповых. Всем отличного настроения и хорошего дня. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет, точнее выразить свои чувства к одному человеку. Кажик, я очень счастлив, что судьба спела наши души вместе воедино. Спасибо, что ты есть у меня, красота. Твой алмаз отправил это сообщение. Очень получилось. Искреннее признание. Пусть такие слова звучат как можно чаще. А впереди будет еще больше счастливых моментов, которые захочется разделить вместе. Добрый день, Радио НС. Нежный привет любимому мужу и папочке Мамедову Саиду. Желаем хорошего дня и настроения. Безумно была рада нашей встрече. Мы всегда рядом и все вместе преодолеем. Бесконечно любим, крепко обнимаем и нежно целуем. Ждем тебя домой с любовью. Жена и дочь Златана. Ну, очень семейный теплый привет получился. Самое главное, встреча состоялась, а значит, впереди еще больше поводов для улыбок. Пусть хорошее настроение сохраняется, а до следующей встречи время пролетит максимально незаметно. Добрый день, дорогой Радио НС. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей любимой племяннице Альбине. Желаю тебе здоровья, терпения, хорошего настроения. Береги себя, мы тебя очень любим. Твоя тетя Тамара из города Костанай. Большой привет еще раз Альбине от тети Тамары. Пусть каждый день приносит хорошие новости, отличного настроения и как можно больше поводов для улыбок. Как-то так. Смотрим на количество сообщений, друзья, и успеем на следующий выход все закинуть. Главное, друзья, никуда не переключайтесь, будет финальный выход. И еще разок номер WhatsApp, кто не присоединился и хочет отправить свое пламенное сообщение именно сейчас.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Ну вот и, друзья, и наступил финальный выход в рамках программы «Лайв-чат». 15 часов 40, уже 7 минут. Можно смело говорить и смело зачитывать ваши прекрасные приветы. Хочу передать привет милому мужу, корейцу. У нас все хорошо, все нормально. Пока тишина. Ждем Данияру, выйдет с больничного. Потом уже начинается. Я надеюсь, в следующей неделе уже будет, дай бог. Завтра жди спецмаг, зажигалку и адаптер. Приняли. В общем, береги себя, твоя любимая жена. Тыш. Ну что ж, домашние новости уже в эфире. Дома, как видим, все хорошо, все под контролем. Ну а завтра, так понимаю, будут еще хорошие и важные новости. Самое главное, берегите себя и большой привет самые любящие ловите. Здравствуйте, можно передать привет. Сегодня у коллеги родилась дочь. Хочу поздравить с рождением, собственно, дочки. Пожелать всего самого наилучшего и здоровья. Большой привет всей нашей команде из компании Dizzy Octal. Сил, терпения и закрытия всех планов. С наилучшими пожеланиями, Артур. Ну, просто замечательная новость получилась. Поздравляем коллегу с рождением дочери и пусть малышка растет здоровой, счастливой и каждый день радует родителей своими улыбками. Ну и большой привет всей команде компании Dizzy Octal. Легкой работы, сил, терпения, успешного выполнения всех намеченных планов. Ну а вас, друзья, хочется от всей души поблагодарить за этот прекрасный час. Много хороших сообщений, много прекрасных слов мы успели передать в прямом эфире на всю страну. И, надеюсь, до каждого такого дошли эти прекрасные предложения, желания, пожелания и приветы. Смогли поднять настроение. А это, я считаю, самое главное. Всем еще раз большое спасибо. На момент 15 часов и 48 минут будем плавно двигаться только вперед. Следующий музыкальный ник. Куда не переключайтесь, самое интересное только впереди.
0: Лайв-чат. Лайв-чат.

0: One Republic прямо сейчас звучат с песней «Give me something», то бишь «Дай мне что-нибудь». И кажется, у нового музыкального часа уже есть чем ответить. Хорошая музыка, полезная информация и отличная компания в эфире. Так что открываем новый музыкальный час на волне радио НС совсем скоро. Я вновь выйду к вам с актуальной дорожной обстановкой и прогнозом погоды, чтобы вы смогли спокойно спланировать остаток дня. Ну а пока самое время сделать звук чуть громче, ведь дальше настроение будут задавать группа «Добро», ну а следом Владимир Пресняков со своей легендарной стюардессой по имени Жанна. У микрофона с вами Тамерлан Исмаилов, и погнали!
1: Радио НС. Это будет наш с тобой секрет.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Итак, друзья, о дорожной обстановке расскажу вам прямо сейчас. Яндекс.Карты, в Алматы 5 баллов и движение плотное. По улице Тимирязева со стороны Востока вы потеряете около 10 минут дороги от улицы Жандосова до Ауэзова. По Альфа-Раби в южном направлении ожидается затор от бульвара Мендикулова до остановки Весновка. 15 минут. Ну и по проспекту Абая на запад более 15 минут, друзья, вам понадобится от улицы Ауэзова до Тлендиева. Перемещаемся в Астану, видим 3 балла и местами затруднения. Больше всего времени потратите по Бугимбай-Батыра с проспектом Тлендиева от улицы Кумысбекова до Бейсековой. Также ожидается затор по улице Кунаева от проспекта Кабамбай-Батыра до улицы Туркестан. Ну и по проспекту Туран простоять придется от улицы Сарайшик до Кургаджинского шоссе. Всем желаю, друзья, приятного вечера и удачной дороги.
1: Мимо пробок.

0: Погода на радио НС.
1: И, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 6 августа, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается облачный день с прояснениями, с температурой плюс 27. В Алматы прогнозируется пасмурная погода без осадков и с температурой уже плюс 26.
0: Погода.

0: Валерий Меладзе продолжает этот час песни «Потерян и не найден». Но знаете, иногда самые важные вещи невозможно потерять. Хорошие воспоминания, любимую музыку или людей, которые действительно дороги. Все это всегда остается где-то рядом, даже если проходит время. Кстати, один есть интересный факт. Психологи давно заметили любопытную особенность. Музыка способна возвращать воспоминания гораздо сильнее, чем фотографии или запахи. Порой достаточно услышать одну знакомую мелодию, и мозг буквально за секунду переносит вас в конкретный день, место или момент жизни. Именно поэтому у каждого из нас есть песня, которая мгновенно становится машиной времени. Ну а этот музыкальный час уже постепенно подходит к своему завершению. Но долго скучать не придется. Впереди новый час, новые песни и еще больше хорошего настроения на волне Радио НС.
1: Акыл, кайрат, жүрек тебірде ұста. Сонда толық боласың, елден бөлек.
2: НС радиосы.

0: Группа «Киногерой» открывает новый музыкальный час с песней «Тень на стене». Ну а мы, наоборот, постараемся сделать так, чтобы этот вечер был как можно ярче. Ведь до заветных 18.00 остается всего один час. Тот самый, после которого большинство из нас с легкой душой отправится домой, оставив рабочие дела до завтра. Так что ближайшие 60 минут проведем вместе, в хорошей компании и, конечно, с отличной музыкой на волне радио НС. Совсем скоро я вновь вернусь в эфир с актуальной дорожной обстановкой, чтобы ваш путь домой был максимально комфортным. Ну а дальше для нас прозвучит Last Night, а следом любимая многими группа A-Studio с песней «Так же, как и все». У микрофона Тамерлан Исмаилов, не переключайтесь, идем дальше.
1: Если радио, то

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: Друзья, и пришла пора поговорить о дорожной обстановке на момент 17 часов и 16 минут. В Алматы 6 баллов, движение затруднено. По проспекту Рускулова со стороны запада вы потеряете около 20 минут дороги от улицы Бокейханова до Бокеева. По Альфа-Рабиби в южном направлении ожидается затор от улицы Луганского до остановки Весновка 25 минут. Ну и по Рузбакиева на юг более получаса, друзья, вам понадобится от проспекта Раймбека до Тимирязева. В Астане же 3 балла. Местами затруднения больше всего времени потратите по Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Также ожидается затор по Кургажинскому шоссе от улицы Дома Лакана до проспекта Туран. Ну и по проспекту Мангеликель простоять придется от остановки Финансовый центр до бульвара Нуржол. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок. This is the Жандерамас. NS Radio Show.

0: Люся Чеботина прямо сейчас дарит нам «Солнце Монако», и кажется, знаете, этот трек буквально создан был для августа. Легкий, теплый, с тем самым летним вайбом, когда хочется подольше гулять, ловить закаты и хотя бы ненадолго забывать о рабочих задачах. Кстати, сегодня отмечается один из самых необычных официально-неофициальных праздников под названием «День работы как собака». Звучит сурово, но смысл у него совсем другой. Это день тех, кто привык выкладываться на все 100%, брать на себя ответственность и честно делать свое дело. Правда, у праздника есть важное напоминание. Даже самым трудолюбивым людям иногда необходимо остановиться, перевести дух и дать себе отдохнуть. Ведь без отдыха не бывает ни сил, ни вдохновения. Так что, если сегодня вы действительно работали, что называется, как собака, пусть этот вечер станет заслуженной наградой. А мы продолжаем наполнять его хорошей музыкой на волне Радио НС.
1: Радио НС.

И этот вечер завершает Билли Джоэл с песней «A Matter of Trust», то бишь «Вопрос доверия». Ведь действительно, очень многое в нашей жизни строится именно на доверии. Дружба, любовь, семья, да и просто хорошие отношения между людьми. Иногда оно значит гораздо больше, чем тысяча сказанных слов. Кстати, есть интересный факт именно про среду. Во многих странах ее называют самым продуктивным днем недели. Понедельничная раскачка уже позади, до пятницы еще есть время, а значит, именно в среду люди чаще всего успевают выполнить больше всего задач. Так что, если сегодня вы закрыли все, что планировали, можете смело похвалить себя. Ну а мой сегодняшний эфир подошел к концу. Спасибо, что были рядом, слушали музыку и делили этот день вместе со мной. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Желаю вам уютного вечера, легкой дороги домой и отличного настроения. Пока-пока.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: «Разные мысли». Там, где премия, всегда прения. А где прения, всегда трения.
1: Жернова. Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп». Оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Адилет». Заказчик Минжасаров НТ.
3: НС радиосында жарнама. 356

0: Разные мысли. Взрослая жизнь – это когда марш домой кричит не мама, а жена.
1: Жернова. Не все граждане Казахстана имеют возможность прибыть на избирательные участки в день голосования. Избиратели могут проголосовать вне участка по следующим причинам: по состоянию здоровья, по уходу за больным членом семьи, а также при нахождении в отдаленных и труднодоступных районах, где не образованы избирательные участки. В таких случаях избиратель может подать письменное заявление с просьбой о голосовании по месту нахождения. Срок подачи заявления до 12 часов по местному времени в день голосования. При поступлении заявления председатель избирательной комиссии делает соответствующую отметку в списке избирателей. Переносную урну для голосования вне помещения сопровождают два члена избирательной комиссии. Члены комиссии информируют наблюдателей, доверенных лиц и представителей средств массовой информации о голосовании избирателей вне помещения для голосования. Наблюдатели, доверенные лица, вправе сопровождать членов комиссии при выезде. Бюллетень выдается избирателю на основании документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления. Член комиссии, выдавший бюллетень, ставит в них свою подпись, а также расписывается в заявлении избирателя. Тайна голосования избирателя в обязательном порядке соблюдается. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
2: Казахстан вступил в новый этап развития. Перед нашей страной открываются новые возможности, которые важно правильно реализовать. Именно поэтому партия «Адилет» идет Курултай. Идет ради перемен с командой нового поколения, с прогрессивными и компетентными профессионалами, чтобы отстаивать интересы каждого избирателя. Голосуй за партию, которая уверенно берет ответственность за будущее страны. Голосуй за «Адилет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп». Оплаченные средства избирательного фонда ООО «Партия «Адилет». Заказчик Минжасаров НТ.
4: МС радиосында жарнама. 356

кричать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока

хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

Rasha Colorado. Музыка Балаган и...

здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

to myself. Is this what life has got to give? Is this a dream?

0: что в полете.
1: Я верю, что в полете.
0: Ты не предашь нашегося.
1: Ты не предашь нашегося.
0: Или я чего-то.
1: Или я чего-то. Может быть, не понимаю в жизни.
0: Я верю тебе очень.
1: Просто.